наши студии для вклада. Надежда Клаб, настоящий дерьмо. Басова.

до наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.

imaginários. Шаг за шагом только ведь дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панический страх, закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела, случайный старт, смерть реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене.